0: со Адар Таджикистон ШАШ.
1: Ипотека. Аз есхата бонг. Акнун шонзда фой солона. Топань сад хазор сом. Мухлати то 120 мо.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Хар рус, я кадам бапе.

0: شما از توقف گاه‌های موزنوک در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نیرو راه حل قلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقف گاه لازم نیست. شما با همه توقف گاه‌های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ну что? Все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама.
6: Челюяк, челюяк.
10: Так звучит радио «Азия плюс».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бейзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интихоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Фойсти. Радио Азия Плюс.

нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

волю судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

глушилка, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зимой и лето.

0: песня о клёнке.
1: Понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб на веку умкла птичка на ветвях его души.

0: الغاية.
1: Тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу, а

На кораблях ходил, бывало в плавание, в любых морях бродил и штормовал, в любом порту, в любой заморской гавани бывал, повсюду я.

черный ел, пил кофе на мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я оживал, братишки-финики с тоски, они по мне.

Краса в чужом окошечке, в чужих краях бродил я много дней, но не оставил там души ни крошечки ей-ей, она для нас.

0: как на Курильских дальних островах, на самых дальних наших островах.
1: Аудиосторис.
2: Великая пирамида в Гизе. Единственное чудо света, которое дошло до наших дней. Несмотря на детальные исследования, она продолжает хранить тайны. Одна из них – крупная внутренняя полость под северным склоном, которую открыли в 2017 году с помощью радиографии. Эта полость длиной от 30 до 47 метров и высотой около 8 метров находится над проходом к гробнице фараона Хуфу. Египтологи не знают точно ее назначения. Возможно, она служит разгрузочной конструкцией, либо использовалась как пандус при возведении пирамиды. Есть версия, что это скрытая камера или следствие экономии строительных материалов. Исследования усложняются тем, что проникновение внутрь проблематично, а египетские власти запрещают проделывать отверстия в памятнике истории. Планировалось провести повторное сканирование, но пандемия помешала планам ученых. Пока неизвестно, скрывает ли большая пустота интересные артефакты или секреты строительства.
1: Аудиосторис.
3: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете, в трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кинобилет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

берешь кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю, когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, а остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь.

0: И первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса. Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать.
0: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На «Маяке». Психотерапия не просто успокаивает. Она учит вас управлению вниманием через дыхание, через тело, через мышление. Но главное, она возвращает ваше ощущение, что внутри вас есть вот эта самая опора. И вы находите ее в терапии.
2: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Звезды регулярно меняют свою яркость, примерно на 1%, что считается нормой. Звезда Табби, удаленная от Земли примерно на 1500 световых лет, ведет себя иначе. Ее яркость изменяется скачкообразно на целых 22%, причем периодичность изменений непредсказуема. Одни ученые считают, что причина такого мерцания – пылевое облако, которое периодически перекрывает звезду. Другие, что странности вызваны внутренними процессами самой звезды. Ну а любители фантастики утверждают, что звезда – некая инопланетная конструкция, которая построена высокоразвитой цивилизацией для сбора энергии звезды. Пока подтвердить ни одну теорию невозможно из-за огромного расстояния между Землей и Табби.
0: Аудио Сторис.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Монголию и Республику Корея. Об этом сообщил советник президента.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Монголию и Республику Корея. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Основная тема форума обозначена как «Дальний Восток. Развитие во благо людей». В пленарной сессии 3 сентября примет участие президент Владимир Путин. Организаторы ожидают подписания 380 соглашений на сумму 6,5 триллионов рублей.
0: Мир.
1: Евросоюз планирует включить более 1500 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Такие данные приводит газета «Политико» со ссылкой на источники. По их словам, новый список ограничений может быть представлен на встрече европейских лидеров в октябре. Напомню, предыдущий 21-й пакет санкций был утвержден в конце июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. Ограничения затронули в том числе банки, а также предприятия энергетического и оборонного секторов. Иран не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готов жестко ответить. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян. Напомню, в ночь на 31 августа Соединенные Штаты ударили беспилотниками по острову Ларак в Ормузском проливе. Это была первая атака за месяц. Командование вооруженных сил США назвало ее целью предотвращения минирования пролива. Иран в качестве ответа атаковал американские авиабазы в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.
0: Образование.
1: Главным качеством современного учителя россияне считают глубокое знание своего предмета. Это следует из опроса сервиса Superjob, результаты которого приводит издание «Коммерсант». Важными качествами педагога респонденты также называют выдержку и стрессоустойчивость. Добавлю, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в образовательных учреждениях будет работать более миллиона учителей.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Ключевыми задачами в ней обозначены наращивание производства и повышение технологической независимости отрасли. Как пишут «Известия», об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из приоритетных задач при реализации стратегии также является доступность отечественных автомобилей широкому кругу населения.
0: Новости на Дорожном радио.

будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.